0: against your
1: застенчивые как девчонки смолкли у воды чистые
0: next door
1: веков зеленый сон мой дальний берег детства где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт.
0: Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота нас делают на миг.

0: Let's celebrate and suck some dick. Full master. Full master.
1: Бля, у меня голос охрип.

0: ближе.
1: Нахуй.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лоб, то не получается.
0: Бедный артист заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.

0: That turns me on.
1: That's amazing.
2: Ladies first.
3: Если ты захочешь,
0: fisting anal turns me on.
3: Я буду
1: boy next door.

0: door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just love it
1: всегда.
0: Long latex gloves.
2: Не хочу и думать не хочу, что придет и
3: pull up our pants.
2: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
2: Не
0: fisting.
2: Ты. Я каждый пор, каждый
0: come my ass.
2: Берегу твой
0: finger dungeon.

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый порт, каждый
0: скал. My ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый скал.
0: My ass.
1: Берегу.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cowboy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex glove.
0: За этим занятием его застигает
2: Van Boy.
0: И снова берется за
2: Dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex glove.
0: Начинает

0: Anal.
1: Dick.
2: Yeah. Fuck you!
3: I ripped the skin.
4: По выжженной траве, по тонкому льду.
2: Fuck you.
0: Fisting. $300.
4: Я больше, может, не...
3: Rip the skin.
4: А может...
2: It's so fucking deep.

0: на асфальте в белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.
0: Мира.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Эхворт.
0: Конечно, в Китикет. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: The semen.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Это энергичных.
3: Let's...

0: Цисты, хаваю
1: семена, свалов.
0: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандыч.
0: На ебальце улыбос, доставайте
1: тюбякак.
0: Доставайте халюкас, не достанете пиздос.
1: Цисты,
0: налик или смердят, никого не жалко. Жизнь большая,
1: данжин.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: ПМС.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу на базу, а в вазе ты затеснят.
1: Бэркак
0: в вазе, менты в
1: данжин.
0: Квас, а я среди сныкаюсь у душ анальчик. Не лучше у там
1: пояс,
0: там поуже дырочки у красивых.

0: some dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Vision.
1: Ученые
3: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
2: Gotcha.

0: тебе придет, он тебя найдет и
1: любит,
0: а потом
2: он
0: совсем не такой, как я. Только жалко мне, все же ты, я ему отрежу.

0: stick your finger in my ass.
1: Скажи, зачем я?
0: Swallow cock.
1: Зачем мне мые?
0: Fucking slurs.
1: Плывут ко мне и...
0: You ain't no. I'm coming.
1: Зачем?
0: Some dick.
1: Коснулась.
0: Ass.
1: Зачем я...
0: Come.

0: año.
1: Gay website.
2: Мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
3: Dungeon Master
2: сам полезет
3: in my ass,
2: потому что только
3: anal
2: уважает
3: boy next door,
2: потому что в самолете
3: stick your finger in my ass.

0: Dангин Нарко.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Ты над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cup.

0: умеет быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass.
0: Потому что только
1: Anal
0: уважает
1: Boy next door.
0: Потому что в самолете
1: Stick your finger in my
2: Fuck you!
3: Да, староват я стал для таких
1: Fucking

0: Artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят. Мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay,
1: website.
2: Пойдет.

0: fucking purple.
1: Make me come. Yes. Boy next door, my name. Boy next door,
2: my name.
1: Yes, последняя bad cock.
2: К сожалению, в ней обрываются
1: my cum.
2: За последний
1: sex
2: из
1: old dungeon
2: деревень скинул
1: bombs тот bad cock,
2: что каждый день
1: this thing
2: заходил
1: for 300 bucks. Two fat cocks.

0: Dungeon.
1: Was in know your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.

0: Только я не...
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо грубый
1: эскал.
0: Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Чудо грубый
1: эскал.
0: Чудо...
1: As we can.
0: Слово. Сколько я не...
1: Сакак.
0: Золотого. Дышай в тишине.
1: Или... Horny.
0: Тумане. На кровавой...
1: My ass.

0: Boy Next Door. Boy Next Door.
1: И сейчас о главной celebrity интриги года, о таинственном побеге
0: Маргейтс.
1: Будто бы. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули.

0: Привет! Это я, Диктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
1: Поезд летит! Поезд! Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке.
2: Скоро вылупятся детки.
1: Показались изнутри тиранопчики.
2: Дай не шаи.
1: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тирана.
2: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим отель.

0: subject.
1: Ты зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.
0: I'm so

0: like what you see.
1: Скажешь, что...
0: That turns me off.
1: Но уже так все равно, нет времени.
2: Rip the skin.
1: Меня цепляет.
3: Bad cock.
1: Но ты точно из тех, кому нельзя.
0: Swallow cock.

0: I'm so horny.
1: Yes, me захочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: This thing is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
0: дик.
1: Может быть, чуть
0: семена.
1: Если ты это заслужишь.
0: Fucking bitch.

0: известно горячий и не выносим нежности.
1: О, мастер.
0: Любим зато
1: Дуэйно.
2: Любим.
1: Любим.
2: Любим.
1: Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим. Любим

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А мы подходим. За пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: ярко так светит.
1: Фаткак.
0: Бегу мимо темной
2: дунжи.
0: Там, где была влюблена в тебя. Пряталась.
1: Fingering my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
0: насекс.
1: И попытался дать
0: gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он
0: Powerful.
1: И я тебя
0: stick your finger in ass.
1: Я тебя
0: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя городок.
2: Horny, horny.
1: Oh yeah. На тебя городок.
2: Horny, horny.

пацанский мур. Не обессудь, но ты в пану. Когда протянул, все мои делают.

0: $300.
1: Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...
0: Party.
1: И

0: бойся.
1: We put in the wrong door, the leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты,
4: yes.
3: Превосходное качество и натуральные компоненты.
5: Пейте без остановки, напитки и головки.
4: Don't stop.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Сегодня праздник
3: Smartass.
2: Сегодня будут
3: Fisting.
4: And anal.
2: Девушек
3: Bad cock.
2: С утра горят
4: And bombs.
2: Пришли Стоят
4: So horny.
5: The semen.
2: В руках ты, ребят. Потому что на 10 По статистике
3: 300 баксов. Full master.
2: Важности полны.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: van. Coming. Lube it up. Fisting. Boy next door. Bondage. Boy next door.
1: Накрась ресницы губной помадой, а губы
2: семен
1: для волос ты будешь
0: sticking ass.

0: Фэнтези.
1: Для никого, только для
0: Бэн.
1: Давай вечером.
0: Call me.
1: Весело поиграем.
0: Lube it up.

0: вам.
1: Есть только семь.
2: Bad cock.
1: И ты.
2: Suck dick.
1: И как
2: fucking coming
1: туда, где светит
2: gay party up here.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все
1: like и я. Boy.

0: Но не совсем. В больничке корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
1: Seaman.
0: Заодно. Это не то, что сейчас гровит под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

проклятие, вопли. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О, ебать, как же бить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю.

0: че така не я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: mouth.

0: Oh, come on. Больно я, просто
1: замечательно. Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная.

0: Boy Next Door.
1: Обстановка
2: amazing.
1: Мы с тобою
2: do anal.
1: В этом
2: dungeon
1: сегодня
2: gay boy
1: ставит
2: gay party.
1: Только для нас обстановка
2: amazing.
1: Я тебя
2: fucking coming.
1: Я
2: suck dick
1: на глазах у
2: Please?
1: Твоих

0: говорят мы...
1: Fisting anal cock.
0: Выносит нас земля. Дайте что ли...
1: Fat cock.
0: Руки...
1: Fucking cock.
0: ...на короля.
1: Swallow cock.
0: На короля.
2: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога.
1: Fisting anal.
0: Королю у него.
3: The semen.
0: Много.
4: Suck some dick.
0: Люблю.
2: Wee-wee.
1: Fuck you.
4: Suck some dick.
2: Wee-wee.
1: Fuck you. Deep, deep. Latex glove.
4: Dick.
0: Cock.
1: Stick.
0: И весь его
2: секс.
1: Bad cock.
0: Будет fucking coming.
4: Boy gay sex.
2: Wee-wee. Wee-wee.
5: Do you like what you see?
2: Wee-wee. Wee-wee.
5: Do you like what you see?
0: Okay.
5: Do

0: Туборг.
1: Гейтсис.
0: Ищешь любые способы попасть на
2: гачий
0: фестиваль Туборг.
1: Гейтсис.
0: И даже готов прыгать с парашютом.
3: И вновь.
0: Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг.
1: Гейтсис.
0: Это оглушительный драйв на мировые. Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг — твой шанс выиграть 2 билета на
1: SpaceX
0: и получить 1000 других. Двигай на
1: Туборг.

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед... Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно,
1: свинул
2: на... И устроил...
1: Gay party.
2: В стиле... Ты не мог...

0: Дик.
1: Обманывать гей. Слышь, это не катит. Тогда
0: Дик.
1: Будет в каждом такте.
0: Дик.
1: Это уже прописано в контракте.
0: Дик.
1: Будет названием нашей
0: Party

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
1: Почти.
3: Sex. Latex
2: pants.
1: Светофоры, они ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Time.

0: $300.
1: Я не знаю, кто придумал этот
0: так.
1: Каким он был и когда он
0: стал deep.
1: Зато я знаю, что мне для
0: Fisting.
1: Нужно
0: Semen.
1: В кайфе
0: yes.
1: Не путать чужим строится растут.
0: The semen
1: цветет,
0: okay.
1: Салют в сторону
0: yes.
1: На пару с облезлым рыжим
0: Slaves.
1: Перенесли
0: Dungeon.
1: Придется идти пешком на старый добрый
0: gay website.
1: Я в него войду
0: really?
1: Я не вру, мне всего одну мне до
0: boy next door.
1: Потому что
0: Slaves.
1: На работу с работы после домой. Кто-то
0: swallow cum.
1: Кто-то
0: fisting
1: ass. Кто-то
0: rip the skin.
1: Но у меня
0: bad cock boy. I wanna see six hot loads.
1: В этом
0: dungeon.

0: Yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить.
1: Говорит,
0: конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
2: Coming,
0: то есть, yeah, yeah, я остаюсь таким же, как и был. Yeah!

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как бы.

0: different penetration sound. Anal.
1: Черный
0: latex glove.
1: Ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, да, мне кажется.
0: Swallow. Come.
1: Пока я не вошел в... Пока мне...
0: Fisting.
1: Не успел. Я вынул...
0: Your hands.
1: Чтоб никто...

0: идет этот
1: бандаж?
0: Кто
2: Керрингтон?
0: Не найду. Повесть не в нем.
1: Make me come.
0: Кто
2: Керрингтон?
0: Не найду. Хотя по сути это лишь
1: гей веб-сайт.
0: Черный
1: латекс глав.
0: Нам-то хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Билли Харрингтон.
0: Звезда, да мне каждый
1: свалом.
0: Пока я не вошел, пока мне не успел. Я выну. Я нежный твой. Я нежный твой. Ныне твой самый лучший. Что нежно. Я нежный твой. Самый нежный твой. Я нежный твой, но не твой самый лучший.
2: Никто
0: не найдет.

в этом Dungeon. Без найдет, ты тихо удобряешь дерн, никто не найдет, никто не найдет в этом Dungeon.

0: Эту ночь
1: swallow my cock.
0: Семена окроплю сугроб. Дай мне
1: stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Full dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до
1: dungeon.
0: Братики тащили как будто на бите. Это бренно. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
1: Gay website.
0: Братики тащили до
1: dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам.
2: Master.
1: Я писал.

скажете маме. Как окно проебал этот бой самому себе, окей. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Мы тут заранее, ведь мы тут заранее. Это ночью.

Я скажите мне, кем я пишу, как но проебал этот бой самому себе, окей. Бой, бой, бой.

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
1: Не нужны гачи только, нужны гачи только, чтобы
0: стоп
1: сокон рубили наши басы плотно.
0: Horny.
1: Басы
0: любить,
1: любить,
0: любить, любить,
1: любить,
0: любить, любить,

0: Зверь мне пацанки, не кричи пенсала. Я вызываю тебя на следующий путь. Вот
1: это день. Yeah.

0: Lord. Bad Dungeon.
1: Slaves.
0: Shifting.
2: Ass.
3: With psychic.
0: Who takes X?
3: Yeah. Bud Dallas.
0: Seaman. That turns me on.
4: Мы тебя научим. Ой,
0: шевелить. Эй, но.
4: Не работать правильно.
0: Бада.

0: master or dungeon.
1: И несет его
0: по
1: бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен
0: Deep Dark Dungeon.
1: Как опасен
0: Deep Dark Dungeon Master
1: встречным
2: Fucking

0: Totic.
1: Artist.
2: Или Maggots.
1: Do anal. Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

0: Почёрной
1: Latex Glove.
0: И все твои печали Почёрной
1: Latex Glove.

Наше новогоднее гей-парти. МСИ Ларин сделает вам Мэри Крисмас.

0: Я шоколадний.
1: Перед.
0: Я ласковий.
2: Фонестер.
0: Я
2: горний.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС...
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим.
4: Bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: This is hot.
7: Sure, why not?
8: Fucking D.
9: Oh, that hurt.
10: Suck this off.

0: Нафига этот
1: танец?
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получили...
2: God bless.
0: Сам себе...
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: танец?
0: Да кому я там...
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Стоп, и опять.

0: Здорово.
1: Слышь?
0: МС. Okay. Здесь. Сейчас буду читать свой...
2: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
3: Suck my dick.
0: Да.
3: Do anal.
0: Вас. Давайте. Раз. Раз.
1: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: яду.
1: Данжен
0: Блэй. Значит яду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: Все мои братки в гей-баре. Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Лейтекс.
0: Я обретаю.
2: Симен.
0: Я.
1: Yes.
0: Секс. Моя жизнь.
3: Клопо опять.

0: Play it for
1: ass off, Billy.
0: Yeah, мой спать, wee wee. Да, свой спать, wee wee. Если нет,
2: Dungeon,
0: Billy. Значит, нет.
2: Anal.
0: Семен. Все мои братки.
2: Gay party.

0: Мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с ветки, как сладок Ланфрен, Ланфран, такие
1: fantasy,
0: так редки, Ланфрен, Ланфран, та-ти-та, но слаще
1: твою ас, и семен падает с моей ас.

день. У тебя есть около 300 секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести, устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма. Давай покажи. Моя способность к

0: Radio.
1: Gay website. Gay website.
2: Obrigado, Alexia.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем приметам, пора потому что сегодня в первый раз
4: Dungeon.
3: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
2: Повторяю.
3: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
4: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
4: coming.
2: Приготовились?
3: С неба
4: coming.
3: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
4: камень.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
4: Камень.
3: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
4: камень.
3: Мужики. Аллилуйя,
4: this is
3: мужиков. Hey, hey,
4: this is
3: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
4: this is
2: мужиков. Аллилуйя.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: купаительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах. Да,
0: как
2: купаительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь.
0: Dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Cock.
2: Упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: пускай любовь
1: Dark Fantasies.
0: Ну что тебе, мои
2: The Seamen
3: Fucking Slaves.
0: На том этом свете буду вспоминать я
4: Billy Harrington.
2: Как
0: упоительны в России
2: Big Bad Cock.
0: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.
0: Как упоительны в России
2: Big Bad Cock.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger,
1: чтобы стать
2: master.

0: Let's bet your ass.
1: I win.
2: Разорвались
3: Anal.
2: На тысячу в испокон веков тот прав, кто защищает свой
3: door.
2: На земле рекой устроили потоп.
3: Как
2: не спутаться мне с
4: Billy.
2: Подскажет один лишь
3: бой.
2: Топтали, стынули злобные рано утром за стеною в ужасе кричат.
3: Bad cock.
2: Череде простых событий
3: как
2: мы оказались
3: gate.

0: ass.
1: Ass.
0: Rastasietni.
2: Boy next door.
3: Bad talk.
1: Anal turns me on.
2: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy.
1: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.
0: Как приятно.
5: Fucking slay. Fisting your ass.
2: Gay boy.
0: Шоколадное.
2: Gay semen.
0: Эффективное лечение.
1: Swallow my cum.
2: Gay boy.
1: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
0: Бедненький.
2: Gay boy.
1: Ass.
0: Хороший.
2: Dick.
0: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Gay boy.

0: очень тебя там с пола под покровом.
1: Светлый
0: голубые очи, пакуй. Утром рейс нас. Пускай ветер нас подождет.
2: Infinity.

0: 色。
1: 天晕的，天晕的。
0: 不理解。
2: The semen ass。
0: Суматоху.
3: Sex.
0: Нелегко, нелегко.
3: Любит нас,
2: май.
0: Звенит январская.
1: Сакшен.
3: Coming.
0: Супруга.
3: Мастер.
0: Чарца в
3: окно.
0: И шумят. Не видят люди.
1: Гей-парти.
0: Проходят мимо.
1: Секс-парти.

0: Sticking through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party.
1: Но в суматохе
0: sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Looping up my
1: январская
0: suction coming
1: пруга
0: after dungeon
1: и шумят
0: slaves
1: не видят люди
0: game party
2: oh shit
1: прокол.

0: это есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты? Почему? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна у окна.

напиши мне, напиши хоть пару строчек или приди ко мне во сне, тогда легче мне.

0: твой прощальный
1: путь.
0: На последней парте наш волшебный
1: путь.
0: Ты в платье, мы бы с тобой в бесконечном танце.
1: Yeah.
0: Вот и прошу.

остаться. Медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти. И мы. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy.
1: Fisting.
3: Dick.
0: В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no. It's a fucking deep.

0: Сны.
1: Ой.
2: Не умирай, или мне придется.
1: Coming.
2: Ты, конечно, сразу.
1: Yeah.

0: fast we can.
1: Мечтает быть
2: Dungeon Master.
1: Он очень смелый, видно тот, потому что только
2: Dungeon Master
0: полезен сам. As we can.
1: Смелых уважает высота, потому что в самолете
2: so
1: от винта. Yeah!

Boy Next Door. Я за устаж ты бросил. This thing ass. Я поднялась рука. Boy Next Door. Я за у ты оставил. Suck some dick.

0: хватает сил.
1: Бой так.
0: Железный закусил. Если б знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasy
0: несет.
1: Finger.
0: И хлысты подгоняют.
1: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: Идет по дороге он сегодня.
1: Swallow car.
0: Он весь вечер сегодня.
2: Ass weekend.
0: Кричал, он завел.
1: My ass.
0: Он кричал. Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же?
1: Fingers.
0: Ну где же ваши?
1: Fingers.
0: Давай.
1: Stick your fingers.
0: И будем.
1: Fisting.
2: Ass.
0: Ну где же?
1: Fingers.

0: next door. Fisting you.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Ganging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.
1: See

0: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей игра.

0: открыть door.
1: А ты стоишь передо мной, мой
0: master, master, master.
1: С тех пор твою
0: yes.
1: не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
0: coming.

0: Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный
1: ком
2: делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через
1: двор
2: из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Потом. Там, где не...
1: Fat cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: И хоть пока бьет под загнутый
1: бэд как.

0: сегодня horny. С самого утра напеваю песенку про
1: latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай в
1: dark fantasy.
0: И не spanking. В самом
1: horny.
0: Случае
1: dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Сапчат.
0: Слышь. Строй лодку с паусом.
2: Фингерс. Тыпен эрс.
0: Выпекать.
2: The semen.
0: Anal. Открывать. Длин.
1: Дарком.
0: Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Все, что есть прекрасного.
1: Никогда
0: не теряй.
1: Long play, catch club. Loop it up.

0: sunset.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
1: Fisting.
0: Не боюсь.
1: $300.
0: Может,
4: rip the skin.
0: А может,
3: it's a fucking deed.

0: над тобой. О, мастер.
1: Гей парти?
0: Coming.
2: Тебя просто...
0: It's a long process.
2: Руки на...
0: Warning.
2: Дик. Которым ты не...
0: Coming.
2: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
0: Come.
2: Ты мог бы стать намного...
0: Warning.
2: Этим...
0: Matter.
2: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
2: Никогда...

0: Radio.
1: Gay website.
2: Лес, деревьями дал
3: дик. Кам.
2: Плод мелкими каплями прогонит
3: мой.
2: И среди всех своих остались лишь
3: 300 бакс.
2: Намятый
3: next door,
2: стеленной покрывалами. Вокруг все.

0: ты ты гас. Я пока накрашу. Суки твои, я буду
1: фистинг.
0: Она зовет меня
1: мастер.
0: Я легенд какой. Но какой
1: каминг.
0: Подвился
1: мой кам.
0: Думайте в дубой. Думает не пох.
1: Гей парти.
0: Да пох. Хуй огромный как пенис. Нам не прыгает жопа.
1: Finger.
0: Встану, сука, я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove?
0: Работал!
1: No!
0: Но теперь буду, чё ещё, типа?
1: Bondage?
0: Сделал деньги на...
1: Dungeon?
0: Да, это так, но надо...
2: Oh, fuck up, boy! Ah!

0: Jack.
1: А еще говорят, что
0: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Calling.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks. You ain't no fucking deep. Celebrate. Suck some dick.
2: The semen.
0: My ass. My ass. This thing.
3: Gang enough.
1: Он не любит
0: latex gloves.
1: It's
0: lube it up.
1: А еще говорят, что любовь
0: Dungeon Master.
1: На Кавказе так свято, как учит
0: gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: Zvarni. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: I swallow semen.
0: Пускай еще поспит. Откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master
0: Mike.
1: Так.
0: Сегодня

0: сегодня буду много. Удалю все твои
1: гей-вебсайты
0: в моем телефоне. Меня найдут, когда придут
1: boy next door.
0: И первым с утра накормят ладони твои.
1: Stick your finger in my ass.

Набит как покадлы, еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и пейнал. Доказал, что я не ржаль. Не знают и нет их. Снова мимо тебя, как коль примо.